0: Сіз Браво Радіоны дінлейсіз.
1: Браво да. Супер кыйммәтләр сезне көзлиер. 30 сентябрь тарихына дек. Билетлек, басо, помасы, туньягы 9 мана 99 гәпик. 2 килограммлык кариф, басмати дию 6 мана 99